Дамы и господа, мы готовы начать наш рейс. Будьте любезны, застегнуть ремни безопасности, спинки кресел привести в вертикальное положение, закройте откидные столики и воздержитесь от курения, пока не погаснет световое табло. Командир корабля и экипаж желают вам приятного полета и хорошего самочувствия.